0: параллель берешь?
1: За меня тоже заплатишь, да?
0: Да, заплачу. Да. Так ты же гость.
1: Ты же не соответствуешь, смотри тебя, ребят.
2: 210.
0: А? 210? Вот министру раздадите. Ему на развитие авиации.
3: Спасибо. За щедрость.
1: Спасибо. Спасибо.